0: русский этому.
1: Алло, Сонега Паредьон! Алло, Сионе, Карета Питбур! Алло, Нассан Трансформес! РГ Паредьон! Карета! Идя сон!